0: номер 7.
1: Там, Любо Киров.
0: Номер 6.
1: Ехо, Михайла Маринова. Само тихо пледо,
0: тишината ми рани. Номер 5.
1: Само за нас, Жени Лечева.